Пьотр Чайковский, симфония номер 6. Катаруме Нью-Йоркский филармоник Новогахумба, дирижер Леонард Бернстайн.